0: Господа.
1: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою. Благословлена си между нами, и благословление са Твоєго телеса, Иисус, ки е Тебе, Девица, у небеса узил.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай от нашей смертни урямен.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь є с тобой. Благословлена си между нами, и благословление са Твоєго телеса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай нам наши смертни урямен.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь є с тобой. Благословлена си между нами, и благословление са Твоєго телеса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай нам наши смертни урямен.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь є с тобой. Благословлена си между нами, и благословление са Твоєго телеса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай нам наши смертни урямен.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь є с тобой. Благословлена си между нами, и благословление са Твоєго телеса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай нам наши смертни урямен.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь є с тобой. Благословлена си между нами, и благословление са Твоєго телеса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай нам наши смертни урямен.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь є с тобой. Благословлена си между нами, и благословление са Твоєго телеса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай нам наши смертни урямен.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь є с тобой. Благословлена си между нами, и благословление са Твоєго телеса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай нам наши смертни урямен.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь є с тобой. Благословлена си между нами, и благословление са Твоєго телеса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай нам наши смертни урямен.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь є с тобой. Благословлена си между нами, и благословление са Твоєго телеса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, здай нам наши смертни урямен.
1: Слава Отцу и Сину и Святому Духу.
0: Как є було в початку, так і зараз, і віку віків.
1: О Ісус,